0: lahzalar mohiyati, umr qadrini oshirgan kuylar og'ushida.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua

0: in'omi, yana bir yangi tong muborak, aziz yurtdoshim.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua

0: Yurtimizda soat 7.
1: It is 7 a.m. in Tashkent.
0: Столица 7 часов.
2: Радио Маркет.

0: satrda.
1: Rahbar xo'mraysa, sen jilmayib tur, yutkazmaysan.
2: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua

0: сейчас радио сюда.
1: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua.
2: Назо, асл зоди? Асл зоди, кеча концертлага қалай тушиб келдинг?
3: Зор, мазза қилдинг, Назо.
2: Ростамми?
3: Билсанми, концерт залини балконида битта одам йиқилиб тушди, ҳамма расса кулди де.
2: Йўғ-и, сан ҳам расса кулгандирсан, бирон усидан кулиши жа яхши кўрасан де ўзиям.
3: Э, ё жиннимисан?
2: Я, ничо-ничо, нега кулмадин бўлмаса?
3: Қанақа куламан, йиқилган ўзим идим-ку, Назо.
2: Э,
3: этганча, Назо, ана бухгалтерияда ишлаёпсанми?
2: Ха, ишлаёпман.
3: Иш қилиб, тин-тинига тўғри кеватди, масалан, шунақа шеккали?
2: Хм, тин-тинига тўғри келишга кеватди-ю, лекин минг-минга ҳеч ҳам тўғри келмаяпти-де.

Третий бокал был лишним, точно. Но это лучше, чем бесконечно проверять почту. Хоть я и скучаю, не очень будет приятно.

0: Radio Markaz.
1: Tug'ilgan kun muborak. S nom rojdeniya. U meня русский отчим плохо.

0: Yurtimizda soat 13.
1: It is 1 p.m. in Tashkent.
0: Столица 13 часов. Марказ радиосы.

0: musiqiy nonstop, iliqlik taratuvchi yoqimli taronalar.
1: Bizni tinglang va doimo a'lo kayfiyatda bo'ling.
2: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua

0: Yurtimizda soat 16.
1: Respublika PM in Tashkent.
0: Столица 16 часов.
2: Радио Маркер.

0: Аркес радиосы.
1: Севымли радиода.
2: Кузмасума. Кузмасума.
3: В эфире Империя звука. https://2.com.ua.
4: O'zingniki uzgan kemtikni begonalar to'ldirsa yomon. O'zga o'ldirsa ham mayli-ku. O'zingniki kuydirsa yomon.

0: Yurtimizda soat 18.
1: It is 6 p.m. in Tashkent.
0: В столице 18 часов. В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
2: Маркес радиосы.

0: Yurtimizda soat 19.
1: It is 7 p.m. in Tashkent.
0: Столица 19 часов. В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
2: Радио «Маркер».

0: Yurtimizda soat 20.
1: It is 8 p.m. in Tashkent.
0: Столица 20 часов.
2: Радио Маркер.

0: Sevimli taronalar non-stop. Aynan bizning to'lqinda.
1: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua.

0: радиосада.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
2: Пульдергич.
3: Врач беморге. Бүгін манавы дорыдан икитасын ичіп йотин. Агар ертеге уйкудан турсаңгиз, яна икитасын ичасыз.

0: yurtimizda soat 22.
1: It is 10 p.m. in Tashkent.
0: Столица 22 часа.
2: Маркес радио.

0: Yurtimizda soat 2.
1: It is 2 a.m. in Tashkent.
0: Столица 2 часа.
2: Радио «Маркес».

0: go'zal xotiralarni yodga soluvchi dilnazar qo'shiqlar.
1: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua.

0: lahzalar mohiyati, umr qadrini oshirgan kuylar og'ushida.
1: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua.